осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12.

покрывало. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты, плюс 10 за окном, днем до плюс 21 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Медиагруппа России сегодня удалила с сайта агентства РИА колонку Александра Насовича о еще одной СВО. Гендиректор Дмитрий Киселев назвал публикацию техническим недосмотром, она противоречила редакционной политике. Власти не анонсировали новых спецопераций, а подобные тексты вредят журналистской миссии, заявил Киселев. Статья Насовича «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» была опубликована 25 сентября утром и была почти сразу удалена. Незадолго до появления этой публикации Сейм Литвы проголосовал за отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Самарские региональные власти утвердили порядок электронной регистрации собак и кошек. Каждому животному присвоят уникальный номер чипа. Данные внесут в Федеральный ветеринарный реестр. Собак нужно зарегистрировать в течение 2 недель после достижения 3-месячного возраста. Кошек – добровольно. Процедуру можно пройти бесплатно в Самарском ветеринарном объединении или областной ветеринарной лаборатории. На «АвтоВАЗе» стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Модель создана на платформе «Весты», для нее разработали около 1000 оригинальных узлов и деталей. В производстве применяют лазерную сварку и новое оборудование, включая 53 робота 5-го поколения. Автомобиль оснащают двигателями 1.6 и 1.8 литра, в перспективе появится версия с турбомотором. В продажу модель поступит в конце года, цены пока не объявляли. Жителям Самарской области предлагают написать этнографический диктант. Акция пройдет с 3 по 12 ноября. Участвовать можно очно, откроют более 2000 площадок или дистанционно. До 30 сентября принимают вопросы для диктанта. Автор самого креативного получит приз. Результаты диктанта подведут 12 декабря в День Конституции. Баскетбольная «Самара» открыла сезон Единой лиги ВТБ поражением. В Саратове горожане уступили «Автодору» 69-77. А вот начало было многообещающим. Самарцы выиграли первую четверть 19-7 и ушли на перерыв с преимуществом плюс 5. Но во второй половине «Автодор» перехватил инициативу. В следующий матч регулярного чемпионата Единой лиги самарцы сыграют 4 октября дома против «Динамо» из Владивостока. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер северо-восточный, слабые температуры днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 10.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7.09 в Самаре. Вместе с музыкой, которую мы любим, на радио «Мегаполис» начинаем новый день и новую неделю. Сегодня последний понедельник сентября, 28 число на календаре вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. На улице свежо, плюс 10 градусов сейчас. Днем будет потеплее до плюс 21. Обещают, дождя не предвидится. Какой прогноз на эту неделю дали астрологи? Послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас давайте посмотрим, что на самарских дорогах. Там почти свободно, по данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение. Самое заметное затруднение на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, где задержаться можно примерно минут на 5.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабая температура днем до плюс 21. Сейчас в Самаре плюс 11.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. Понедельник на календаре, 28 сентября. История о том, как в Британии спилили дерево Робина Гуда Катя Григорьева, расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. На 4 балла загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на Новосадовой, от ЦСКА Армии до Глазной больницы. На Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной. На проспекте Кирова от Вольской до Физкультурной. На Земице от Днепровского проезда до Заводского шоссе. А еще на Зубчининском шоссе от Магистральной до Днепровского проезда.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 46 минут. Сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд. Принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:01, плюс 11 за окном, днем до плюс 21 и без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Верховный суд разрешил привлечь к административной ответственности бывшую самарскую судью 6-го конституционного суда Татьяну Сергееву за вождение в нетрезвом виде и использование поддельных номеров. По информации пресс-службы суда, нарушения не связаны с ее профессиональной деятельностью. Сергеева стала виновницей аварии, покинула место ДТП. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение. Судья ушла в отставку в январе этого года. Отлов и содержание одного бездомного животного обойдется бюджету Самарской области в 14 230 рублей. Норматив установили региональные власти. В сумму входят отлов, транспортировка, ветеринарный осмотр, обработка от паразитов, чипирование, 30-дневное содержание в приюте, кастрация или стерилизация, видеофиксация, возврат в место обитания и другие процедуры. Правила возврата товаров из онлайн-заказов могут ужесточить из-за злоупотреблений со стороны покупателей. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок. Предлагается ограничить возврат отдельных категорий товаров, например, парфюмерии, косметики и электроники. Их хотят возвращать по тем же правилам, что и в обычных магазинах, только после осмотра, пишет «Известия». Ранее стало известно, что в России могут закрыться сотни магазинов в торговых центрах. По словам экспертов, посещаемость ТЦ падает во всех регионах России. Причиной стало то, что люди экономят. В России количество заявок на получение шенгенских виз выросло на 15-25%. Больше всего обращений у туроператоров приходится на Италию, Францию, Испанию и Грецию. В Самарской области в первой половине наступившей рабочей недели еще сохранится сухая и теплая погода с дневной температурой до плюс 20. С 1 октября начнет холодать. По прогнозу Приволжского гидрометцентра дневная температура в четверг составит плюс 12-17 градусов. Пойдут дожди. В октябре жители Самарской области смогут наблюдать два метеорных потока – Ориониды с 1 октября и Дракониды с 5. Пик Дракониды придется на 8-9 число, ожидается до 5-15 метеоров в час. Условия для наблюдения будут благоприятными из-за новолуния. А вот пик Орионид придется на 25 октября, интенсивность звездопада составит 15-20 метеоров в час. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 12 минут 9 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра понедельника. На календаре 28 сентября, за окном сейчас плюс 11, обещаю днем до 21 градуса, осадков не предвидится. О новом документальном фильме об Илоне Маске, для которого сам знаменитый миллиардер наотрез отказался давать интервью, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. 8:20 Самаре. За окном плюс 11 на 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
0: Получается, возможно, сам того не желая, Илон Маск все-таки промоутировал фильм о себе, который не смотрел, но осуждает, что называется. Продолжим наслаждаться любимой музыкой на 103.6 FM примерно через минуту. Желаю вам отличного начала дня вместе с радио Мегаполис.
4: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
6: У шамана три руки.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре половина девятого. За окном сейчас плюс 12. О погоде подробнее меньше, чем через минуту расскажу. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области вводят электронную регистрацию собак и кошек. Животным присвоят уникальный номер чипа и внесут данные в федеральный реестр. Собак нужно зарегистрировать в течение 2 недель после достижения 3-месячного возраста. Кошек – добровольно, услуга бесплатна. На автовазе запустили серийное производство кроссовера «Лада Азимут» на платформе «Веста». В машине около 1000 оригинальных деталей. В производстве используют 53 робота 5-го поколения. Модель оснащена двигателями на 1,6 и 1,8 литра. В продаже она появится в конце года. В октябре в Самарской области можно будет увидеть 2 метеорных потока – дракониды и ориониды. Благоприятные условия будут для наблюдения дракониды из-за новолуния. Видимость орионид ухудшит полнолуние.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, приятнейшего утра вам желаю на календаре понедельник, 28 сентября. О легендарном древнекитайском философе Конфуции, родившемся в этот день, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол! Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
8: Для зрителей старше 6 лет.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, там наблюдаются 6-бальные пробки. Самая крупная на Новосадовой, от Солнечной до проспекта Масленникова. Может задержаться там не меньше, чем на 45 минут. Скорость потока не превышает 5 км в час. Затруднение минут на 15 на Московском шоссе, 22-го подъезда до 4-го проезда. Также на Московском от Георгия Димитрова до Нововокзальной. Затор минут на 10-12. На Нововокзальной столько же можно потерять от Новосадовой до Старозагора. Еще на Алма-Атинской от Московского шоссе до Старозагора.
9: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
4: Самара, 103.6 FM. Радио

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8 часов 59 минут в Самаре, впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу, ставьте.

«Отцы и дети. История столкновений эпох и взглядов». Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном ясный, плюс 13, днем до 21 градуса и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Гендиректор Самарского подшипникового завода Денис Котов пытается обжаловать продление ареста до 11 ноября. Постановление нижестоящей инстанции сегодня рассмотрит областной суд. Котова и еще двоих топ-менеджеров завода обвиняют в поставке китайских подшипников под видом российских по гособоронзаказу. Преспекат предназначался для тормозной системы авианосца «Адмирал Кузнецов». Ущерб составил 306 миллионов рублей, но мог превысить миллиард. По данным следствия, предприятие не производило подшипников, а лишь легализовало китайский контрафакт. В Самаре на 3 недели перекрыли участок заводского шоссе. Ограничения связаны с ремонтом железнодорожного переезда и действуют для всех видов транспорта, включая электросамокаты. До 19 октября закрыт отрезок от путепровода «Аврора» до дома номер 2А по заводскому шоссе. Маршруты общественного транспорта через этот участок не проходят. Водителям рекомендуют заранее планировать пути объезда. Власти Самарской области утвердили порядок электронной регистрации собак и кошек. Каждому животному присвоят уникальный номер чипа, данные внесут в федеральный ветеринарный реестр. Собак нужно зарегистрировать в течение 2 недель после достижения 3-месячного возраста. Кошек добровольно. Процедуру можно пройти бесплатно в Самарском ветеринарном объединении или областной ветеринарной лаборатории. Наиболее удачное время для поиска работы – февраль-апрель и сентябрь-октябрь. В эти периоды компании активно открывают вакансии и запускают проекты, сообщает газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Сложнее трудоустроиться в мае, июле, августе, декабре и первой половине января. Эксперты советуют обновлять резюме за 1-2 месяца до поиска работы и не увольняться без финансовой подушки. Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в конце этого года, сообщил в ходе визита на «АвтоВАЗ» министр промышленности Антон Алиханов. В этом году выпустят несколько тысяч новых кроссоверов. В 2027-м производственный план составит несколько десятков тысяч. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самарин, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, на календаре 28 сентября. За окном сейчас плюс 13 градусов, и ясно, мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» мы разыгрываем, и вот сегодняшний невероятный вопрос. Федор Емельяненко, знаменитый самбист и боец смешанных единоборств, празднует сегодня свой 50-летний юбилей, но мы зададим музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А до этого, по его словам, было сыровато. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Как вы думаете, 25-07-021, номер для ваших вариантов, звоните, удачи. 25-07-021, невероятный вопрос на радио «Мегаполис», 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Кар, загружено движение на 5 баллов из 10. Самая крупная пробка на полчаса на Зубчининском шоссе от Краснопресненской до Днепровского проезда. На Московском шоссе минут 10-12 потерять можно на участках от Потапова до Революционной, от Георгия Димитрова до Воронежской, на улице Старозагор от проспекта Кирова до Нововокзальной, еще на улице Аврора от Партизанской до Гагарина.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.32 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где сегодняшний невероятный вопрос уже разгадан. Он был посвящен Федору Емельяненко, знаменитому самбисту, бойцу смешанных единоборств, который празднует сегодня 50-летний юбилей. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А до этого, как он выразился, было сыровато. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Правильный ответ – группу «Кино», сказала нам Екатерина с третьей просеки и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Желаю удачи вам тоже в невероятном опросе на радио «Мегаполис». Задаю его утром в будни после 9. Через минуту примерно мы поговорим о погоде на сегодня. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области установили норматив 14 213 рублей на отлов и содержание одного бездомного животного. В сумму входят отлов, стерилизация, содержание в приюте, чипирование и другие процедуры. Правила возврата онлайн-товаров могут ужесточить из-за злоупотреблений покупателей. Предполагается ограничить возврат парфюмерии, косметики и электроники, разрешая его только после осмотра. На наступившей неделе в Самарской области сохранится теплая и сухая погода с температурой до плюс 20, но с 1 октября начнет холодать. По прогнозу, в четверг днем температура составит всего плюс 12-17, ожидаются дожди. Баскетбольная «Самара» стартовала в единой лиге ВТБ с поражения от «Автодора» 69-77. Следующий матч команда проведет 4 октября дома против «Динамо» из Владивостока.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, слабый, температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 9:42. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра понедельника на календаре 28 сентября. О том, как 3 года назад именно в этот день была уничтожена одна из главных британских достопримечательностей, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на самарских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на Зубчининском шоссе от Офицерской до Днепровского проезда. На Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Новосадовой от Советской Армии до Потапова. На улице Аврора от Партизанской до Гагарина. И на Гагарина от Ухачевского до Революционной.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд, принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 утра, за окном сейчас ясный плюс 15, днем до 21, без осадков. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области и по всей стране обновят стандарты работы детсадов. Планы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Главное новшество – укрепление связи с семьей в воспитательных задачах. Детский сад продолжит выполнять воспитательную функцию, а не только подготовку к школе. Особое внимание уделят знакомству детей с национальной культурой, литературой и традициями. Почти все социальные учреждения Самары, 98,5%, готовы к отопительному сезону. Остальные должны оформить документы за неделю, сообщили в горадминистрации. По прогнозу, отопительный сезон начнется не ранее 1 октября. Сначала тепло пустят в школы, детсады, больницы и учреждения культуры. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Аферисты изучают в соцсетях фото покупок, геотеги и данные о друзьях и работе потенциальных жертв, чтобы выстроить правдоподобную схему обмана. В МВД советуют не публиковать геопозиции, отключать автопроставление геотегов и ограничить доступ к странице для незнакомцев. Более трети компаний в Самарской области сталкивались с тихими увольнениями, когда сотрудники выполняют только минимальные обязанности и не берут дополнительных задач. Об этом сообщили руководители предприятий в опросе «Суперджоб». Большинство организаций реагируют на тихое увольнение конструктивно. 70% обсуждают ситуацию с сотрудником, 30% пересматривают должностные обязанности. 56% работодателей с таким явлением не сталкивались. Носить маски осенью целесообразно в транспорте, поликлиниках и местах массового скопления людей. Там выше риск заражения гриппом и ОРВИ, сообщили газете РО опрошенные врачи-терапевты. На улице маски не нужны, а при появлении симптомов болезни маска помогает не распространять вирус. Дополнительно важно мыть руки и соблюдать дистанцию. Хоккейная «Лада» начинает серию из трех выездных матчей. Сегодня автозаводцы в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся в Минске с «Динамо», 30 сентября с екатеринбургским «Автомобилистом», 2 октября с омским «Авангардом». Сейчас «Лада» занимает 10 место в западной конференции. Ближайший домашний матч тольяттинцы проведут 5 октября против «Шанхайских драконов». Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре малооблачно будет, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 11 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас узнаем о лучших автомобилях этого года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре половина 11, за окном плюс 16. О погоде подробнее через минуту. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самаре 98,5% соцучреждений готовы к отопительному сезону. Остальным нужно оформить документы за неделю. Старт подачи тепла ожидается не раньше 1 октября. Сначала батареи включат в школах, детсадах и больницах. Гендиректор Самарского подшипникового завода Денис Котов сегодня попытается оспорить продление ареста до 11 ноября. Его и двух топ-менеджеров предприятия обвиняют в поставке китайского контрафакта под видом российских подшипников для авианосца «Адмирал Кузнецов». Ущерб превысил 300 миллионов рублей. В России обновят стандарты работы детсадов. Упор сделают на связь с семьей и знакомство детей с национальной культурой, литературой и традициями. Хоккейная «Лада» начинает выездную серию из трех матчей. Сегодня состоится игра против минского «Динамо», 30 сентября против «Автомобилиста» в Екатеринбурге, 2 октября против «Авангарда». Ближайший домашний матч «Тольяттинская «Лада» проведет 5 октября.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Times.
1: Без 15.11. Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства, Кун Цю. Конфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун Цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было 1.5 года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком покинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун Цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.
5: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары. Банк.

0: Радио Мегаполис 102.6 FM, Самаре 11 часов, за окном сейчас плюс 17, днем до 21 градуса, днем без осадков, ясно. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за угрозы атаки беспилотников. Одновременно Росавиация закрыла воздушное пространство над регионом. В аэропорту Курумыч задержаны 11 рейсов. Суд отправил под домашний арест Анастасию Ферапонтову, жену экс-спикера Думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она получила от расположенного на побережье Черного моря санатория «Автотранспортник» заем 80 миллионов рублей под 1% годовых и распорядилась деньгами в своих интересах. Прокуратура добивается возвращения санатория, принадлежащего окружению экс-спикера Новокуйбышевска, в госсобственность. Переплата по ипотеке на вторичную квартиру может достигать 36 миллионов рублей. Такие данные привела замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. При кредите на 8 миллионов рублей под 18% годовых на 30 лет общая выплата банку составит около 44 миллионов рублей. Сократить переплату помогает увеличение первоначального взноса или уменьшение срока кредита. Например, при займе на 7 лет переплата снизится примерно до чуть более 6 миллионов рублей. В Самарской области в первой половине наступившей рабочей недели еще сохранится сухая и теплая погода с дневной температурой до плюс 21 градуса. С четверга начнет холодать. По прогнозу Приволжского гидрометцентра, 1 октября дневная температура составит всего плюс 12-17 градусов, пойдут дожди. В октябре в Самарской области можно будет увидеть два метеорных потока – дракониды и ориониды. Благоприятные условия будут для наблюдения дракониды из-за новолуния. Видимость орионид ухудшит полнолуние. Самарский областной суд отказал агенту ФИФА в иске к экс-футболисту Крыльев Советов на 90 тысяч долларов. Эту сумму футбольный агент и посредники пытались взыскать с Бенхамина Гаре в качестве комиссии за организацию трансфера в бразильский клуб «Васко да Гама». Но суд установил, что оригинал договора не предоставлен, а переписка в мессенджерах не подтверждает обязательства футболиста. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

Крис Айзек на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. На календаре понедельник, 28 сентября. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM музыка без перерывов. На очереди «Шабузи», «Барсон Типси». А сейчас на радио «Мегаполис» Михей Джуманджи.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Тони Брэкстон, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. В Самаре половина 12-го, в продолжении часа на 103.6 FM на протяжении 15 минут только музыка. На подходе «Дати», «Take Me There», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут вносить наличные на счет через банкоматы сторонних банков с использованием системы быстрых платежей. Банки сами решат, внедрять ли услугу. Лимит до 25 тысяч рублей за операцию, 50 тысяч рублей в сутки или 200 тысяч в месяц. Бывшую самарскую судью Татьяну Сергееву могут привлечь к ответственности за пьяную езду и поддельные номера. Верховный суд подтвердил, что нарушение не связано с ее работой. Напомню, женщина стала виновницей ДТП и покинула место аварии. Участок заводского шоссе в Самаре закрыт до 19 октября из-за ремонта железнодорожного переезда. Ограничения действуют для всех видов транспорта. Водителям советуют заранее выбирать пути объезда. Продажи кроссовера «Лада Азимут» стартуют в конце года, сообщил министр промышленности Антон Алиханов. В этом году выпустят несколько тысяч машин, в 2027-м – несколько десятков тысяч.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, слабый, температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Босон на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим Дженнифер Лопес, «Ain't It Funny», «Послен» от Моби, а также дуэт Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.
1: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ru. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 19 градусов. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С 1 октября в Самарской области проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться в зависимости от города. В Самаре рост составит 14%, в Тольятти – до 18,5%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличатся. Также вырастут платежи за электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение и за вывоз мусора. Тариф за капремонт увеличат с Нового года. Отлов и содержание одного бездомного животного обойдется областному бюджету в 14 230 рублей. Норматив установили самарские региональные власти. В сумму входят отлов, транспортировка, ветеринарный осмотр, обработка от паразитов, чипирование, 30-дневное содержание в приюте, кастрация или стерилизация, видеофиксация, возврат в место обитания и другие процедуры. Бывшую судью из Самары Татьяну Сергееву могут привлечь к ответственности за пьяную езду и поддельные номера. Верховный суд разрешил это, отметив, что нарушение не связано с ее профессиональной деятельностью. Сергеева ушла в отставку в январе, она стала виновницей ДТП и покинула место аварии. До 1 октября в Самаре планируют отключать холодную воду на несколько часов в день из-за ремонтно-профилактических работ, сообщили в самарских коммунальных системах. Завтра воды не будет с 9:30 до 5:30 вечера на Демократической, Кирова и Димитрова, а также с 8 утра до 3 часов дня на проспекте Карла Маркса. 30 сентября отключения затронут уже десятки улиц, включая Бакинскую, Зеленую, Нефтяников и микрорайоны Юг-1 и Юг-2. Баскетбольная «Самара» открыла сезон единой лиги ВТБ поражением. В Саратове горожане уступили «Автодору» 69-77. Начало было многообещающим. Самарцы выиграли первую четверть 19-7 и ушли на большой перерыв с преимуществом плюс 5. Но во второй половине «Автодор» перехватил инициативу. Следующий матч регулярного чемпионата единой лиги самарцы сыграют 4 октября дома против «Динамо» из Владивостока. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, 29 сентября, во вторник, в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер восточный, слабая температура воздуха нынешней ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». What?

0: Группа «Роксет» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам удачного, легкого продолжения понедельника. На календаре 28 сентября. А об интересных фактах, связанных с композитором Нина Рота, который написал более полутора десятков саундтреков, Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А еще раньше группа «Байк энд Диас» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Back on this на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM группа «Звери», а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскар», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Ротта. Ротта написал

0: Элтон Джон и группа Blue на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке у нас Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, баллада Марка Алманда, Love Spend и группа Opus.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: открывать окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

cozy thing.

0: Limp Bizkit в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. Среди них хит Доминика Джокера «Если ты со мной». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Самарские региональные власти требуют почти 3 миллиарда рублей из банкротящегося мусорного оператора «Экостройресурс». Чиновники считают, что компания необоснованно получила эти деньги из-за досрочного расторжения договора. С 1 октября в Самарской области проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться в зависимости от города. В Самаре рост составит 14%, в Тольятти до 18,5%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с начала отопительного сезона расходы на тепло увеличатся, также вырастут платежи за электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение и за вывоз мусора. Тариф за капремонт увеличат с нового года. Власти Самарской области утвердили порядок электронной регистрации собак и кошек. Каждому животному присвоят уникальный номер чипа, данные внесут в федеральный ветеринарный реестр. Собак нужно зарегистрировать в течение 2 недель после достижения 3-месячного возраста. Кошек добровольно. Процедуру можно пройти бесплатно в Самарском ветеринарном объединении или областной ветеринарной лаборатории. Правительство утвердило календарь выходных на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Первым рабочим днем станет 11 января. В следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха и 4 выходных подряд на День народного единства. К концу недели в Самарской области похолодает и пойдут дожди. В ближайшие 3 дня в регионе сохранится сухая теплая погода с температурой до плюс 21 градуса. С 1 октября столбики термометров опустятся до плюс 12-17, местами пройдет небольшой дождь, а 2 октября днем будет всего плюс 7-12 градусов. Хоккейная «Лада» начинает серию из 3 выездных матчей. Сегодня автозаводцы в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся в Минске с «Динамо», 30 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом», 2 октября с омским «Авангардом». Сейчас «Лада» занимает 10 место в западной конференции. Ближайший домашний матч тольяттинцы проведут 5 октября против шанхайских «Драконов». Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 29 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Плюс 8-10 градусов ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на мастрюки.ру.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно.

0: fasadlinka.ru.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм, всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 29 сентября во вторник в нашем городе будет малооблачно, без осадков, ветер восточный слабый. Плюс 8, плюс 10 ближайшей ночью. Завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Реклама.
2: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
1: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 29 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Плюс 8-10 градусов ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: 3 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб.

0: Радио Мегаполис. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 29 сентября во вторник в нашем городе будет малооблачно, без осадков, ветер восточный слабый. Плюс 8, плюс 10 ближайшей ночью. Завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

мокрый снег падал, а я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои.

0: Реклама. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 29 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Плюс 8-10 градусов ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
8: Что мы делаем? Радуемся.

0: радио «Мегаполис».
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лагеря.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках.

0: для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 29 сентября во вторник в нашем городе будет малооблачно, без осадков, ветер восточный слабый. Плюс 8, плюс 10 ближайшей ночью. Завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
3: Погода изменилась.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскара», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Ротта. Ротта написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нино Ротта звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Ротта создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Ротта сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Ротты это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Ротта был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Ротта был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Ротта связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Ротта физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал сроки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Ротта обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Ротты – это саундтрек к «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Ротты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Ротта можно было бы писать «Человека рассеянного». Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Ротта любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: 28 октября в Самаре. Александр Серов. «Я люблю тебя до слез». «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 29 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 3 до плюс 8 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы со

Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 29 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода. Без осадков, ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 3 до плюс 8 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: 63 почта.
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 29 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 3 до плюс 8 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджо», «Леон Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день хороших советов и отличного выбора, вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 29 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 3 до плюс 8 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Ryanair.ru.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л. номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

заступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконнике.

Квадраты света.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет сегодня ночью. Знаешь, знаешь, мне некому звонить.
1: Радио Мегаполис. Романтический вечер.

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Я так привыкла жить одним.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Почему день

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.